0: to see you why God live right. Live for God's glory. The world don't like that. Somebody said, I don't care what the world might say. I don't care what the world might say. I'm going to praise his name. Thank God we're going to give God the glory. Yes, sir.
1: The lofty looks of man shall be humbled.
0: All right.
1: And the haughtiness of men shall be bowed down.
0: Yes.
1: And the Lord alone shall be
0: exalted. Said, and God alone, God alone, it says, going to be what? Exalted.
1: In that day.
0: In that day. Yes.
1: For the day of the Lord of hosts.
0: Bible said, for the day of the Lord of hosts.
1: Shall be upon everyone that is proud.
0: It's going to be upon everyone, the scripture said, that are proud.
1: And lofty.
0: And lofty.
1: And upon everyone that is lifted up.
0: Upon everything. My God that's lifted up. God knows how to humble you. And he will in his own good time. All right?
1: And upon everyone that is lifted up.
0: Yes.
1: And he shall be brought low.
0: Yes, sir.
1: And upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up.
0: Yes, 17 verses, all right.
1: 17th verse.
0: All right.
1: And the loftiness of man shall be bowed
0: said,
1: down.
0: And the lofty looks of man. God said this. Said the lofty looks of man are going to be bowed down, he said.
1: And the haughtiness of men shall be made low.
0: And the haughtiness of man. My God is going to be made low.
1: And the Lord alone shall be exalted.
0: Said, and God alone, the scripture says. What?
1: It's going to
0: be exalted.
1: And that day.
0: All right.
1: Right.
0: Yes.
1: And
0: sir.
1: The idols he shall utterly abolish. And they shall go into the rocks, into the holes, and into the caves of the earth.
0: I'm telling you, you that have found God, stay with God. Don't sell out. Don't let the devil buy you out. The Bible said, buy the truth. Thank God forever and sell it not. My God, many blessed God that were blessed one time to partake of this good faith. This good thing that we have tonight. This is a good thing. It's the greatest thing God knows that was ever delivered to the human family under heaven, I say. The greatest thing.
1: Thank
0: my God, oh, what a wondrous thing. Oh, that's a wonderful thing.
1: Yes, it is.
0: God knows the night I counted a blessing as well as a privilege to be a partaker of this truth. And God knows I wouldn't sell it, wouldn't trade it for this world and a million worlds like it. Because when you've got God, you've got everything. That's suffering that goes along with this. Oh, yeah, that's plenty of suffering.
1: Oh, yeah.
0: Bible said, I believe it is in Philippians 1:29. Thank God quickly, if you will. Thank God, just see what it says here,
1: Philippians 1:29.
0: Yes.
1: For unto you it is given to the behalf of Christ.
0: For unto us, thanks to God, it is given on the behalf of Christ.
1: Not only to believe on him.
0: Not only to believe on him.
1: But also to suffer for his sake.
0: So what?
1: Suffer.
0: Oh, there's going to be some suffering. And a lot of it. I don't care how holy, my God, righteous you might be. There's going to be some suffering here.
1: That's right.
0: Job was a very righteous man. Perfect. God knows he was. The Bible tells me how he was perfect.
1: That's right.
0: And upright.
1: Mm-hmm.
0: One that feared God and eschewed evil. And the man went through a lot of suffering.
1: Yes, he did.
0: I see, I believe it is. I think it's found anyway in the 30th chapter of Job. Start from the 15th verse, if you will. And let's just look at what this righteous, perfect, God-fearing man went through. Some of the things that this man went through. I said he was a perfect man. The Bible said Job was perfect.
1: Mm-hmm.
0: And he was upright. My God, wasn't none like him in the land.
1: That's right.
0: That's saying an awful lot. God knows that's saying something. Man that really lived the life.
1: Mm-hmm.
0: Couldn't get him, my God, to turn from God, for my God, nothing under the heaven. I heard him say in the language of the scripture, thank God said, my righteousness, I'm going to hold that fast, he said.
1: That's right.
0: And I will not let it go. God, the enemy brought Job down to a mighty low state. God, even his wife turned against him. After my God said, but Job, still retain your integrity in God.
1: That's right.
0: So why don't you curse him, Job, and die? As one of the creatures.
1: Mm-hmm.
0: What shall we receive of the Lord? Shall we receive evil? Good shall not we receive evil. all the days of my appointed time. Thank God that I'll wait till my chance comes.
1: Right.
0: So leave me alone, he said. Let come on me, he said.
1: What will?
0: Mm-hmm. So he slammed me.
1: Thank God,
0: yet I'm going to trust him.
1: That's right.
0: God, I'm going to maintain my own integrity before him. All right, read.
1: And the 30th chapter of Job,
0: yes.
1: The first verse?
0: No, 15, I believe.
1: 15?
0: Yes.
1: Terrors are turned upon me.
0: Job says terrors are turned. What?
1: Upon me.
0: All right.
1: They pursue my soul as the wind.
0: Yes.
1: And my welfare passes away as a cloud.
0: And my welfare, he said, passeth away. My God, as a cloud.
1: And now my soul is poured out upon me.
0: Mm-hmm.
1: The days of affliction have taken hold upon me.
0: Yes, sir.
1: My bones are pierced in me.
0: So my bone, my God, appears in me.
1: In the night season.
0: Yes.
1: And my sinews take no rest.
0: Mm-hmm.
1: By the great force of my disease.
0: So by the great force, he said, my God of my disease.
1: Is my garment changed.
0: My garment. My God, the thing I've got is blessed God forever. So pronounced that my God, my garment is changed. Yes.
1: It bindeth me about as the color of my coat.
0: All right.
1: He has cast me into the mire.
0: He has cast me into the mire.
1: And I am become like dust and ashes.
0: All right.
1: I cry unto thee.
0: Said I cry unto thee.
1: Thou dost not hear me.
0: But my God won't hear me, yes.
1: I stand up.
0: All right.
1: Thou regardest me not.
0: Yes, sir.
1: Thou art become cruel unto me.
0: Said God. Who's he talking about? God. Mm-hmm. Thou hast become, and I'm living a life.
1: Right.
0: Living holy. Living a perfect life.
1: Right.
0: And yet, all of this has come upon me.
1: Mm-hmm.
0: But I'm still trusting in him. Still staying right with him. God, the psalmist said, my God, after all that has come upon us, my God, our feet, they said, have my God not turned from your way. Bless God, but we're holding fast, if you will. Thank God in the way. Yes, sir.
1: Thou art become cruel to me.
0: Thou art become cruel unto me.
1: With thy strong hand.
0: Yes.
1: Thou opposest thyself against me.
0: All right.
1: Thou liftest me up to the wind.
0: Said thou lifted me up to the wind.
1: Thou causest me to ride upon it.
0: Yes, sir.
1: Dissolveth my substance.
0: Mm-hmm.
1: For I know that thou wilt bring me to death.
0: Said, for I know, Job said, that thou wilt bring me to death.
1: And to the house appointed for all living.
0: All right.
1: How be it? He will not stretch out his hand to the grave.
0: Yes.
1: Though they cry in his destruction.
0: Mm-hmm.
1: Did not I weep for him?
0: Did not I weep, Job said, for him?
1: That was in trouble.
0: That was in trouble.
1: That's right.
0: All right.
1: Was not my soul grieved for
0: didn't get around rejoicing about it because saw my enemy in trouble. Didn't do that. But I weep for him.
1: Mm-hmm.
0: And prayed for him. Yes.
1: Was not my soul grieved for the poor?
0: Was not my soul grieved for the poor?
1: That's right.
0: All right.
1: When I looked for good, then came evil.
0: That when I looked for good, yes.
1: Then evil came unto me.
0: All right.
1: And when I waited for life.
0: I mean, it's something. Think about it.
1: Mm-hmm.
0: The man that's living, God knows he lived a life.
1: Mm-hmm.
0: And yet all of this come upon him.
1: Mm-hmm.
0: They that will live godly, the Bible said in Christ Jesus, will
1: suffer persecution.
0: Prepare yourself to die here. We don't have nothing here to glory in other than our suffering. The only thing we have to glory in.
1: Mm-hmm.
0: Paul said, God forbid that I should glory.
1: Saving the cross.
0: Saving the cross.
1: That's right.
0: What does the cross represent?
1: Suffering.
0: It represents suffering.
1: Mm-hmm.
0: By whom the world, he said, is crucified to me. Thank God and I thank God forever.
1: That's right.
0: I'm crucified to the world. Otherwise, I'm not out rejoicing in the world, and the world is not glorying in me.
1: That's right.
0: Bible tells us, my God, to be not conformed to this world.
1: That's right.
0: So, but be ye what?
1: Transformed.
0: Transformed.
1: That's right.
0: By the renewing
1: of
0: your mind, that you might prove what is that good and acceptable thing and perfect will of God. God's will is for us to live holy. Suffer for him. The Bible says, as Christ has suffered for us in the flesh,
1: then
0: arm yourselves likewise.
1: That's right. Same
0: with the
1: mind.
0: Same mind.
1: That's right.
0: You're ready to suffer. Yes, sir.
1: Did not I weep for him that was in trouble?
0: All right.
1: Was not my soul grieved for the poor?
0: Yes, sir.
1: When I looked for good, then evil came unto me.
0: All right.
1: And when I waited for light, there came darkness.
0: All right.
1: My bowels spoiled and rusted not.
0: Yes, sir.
1: The days of affliction prevented me. I went mourning without the sun.
0: All right.
1: I stood up and I cried in the congregation.
0: Yes, sir. The Bible tells them, Minister Pickett. I believe it is in the fifth chapter of 1 Peter, I think it's found. Try the 10th verse there and see what it says. Quickly, if you will. Thank God the Word of God is right. God knows we glory tonight in our suffering. Thank God Paul said, most gladly will I glory in mine afflictions. Glory in my suffering. My God, that the power of Christ, thank God forever.
1: But the God of all grace, who has called us unto his eternal glory.
0: God of all grace, who has called us
1: unto his eternal glory.
0: Unto his eternal glory.
1: By Christ Jesus.
0: Yes, sir.
1: After that ye have suffered a while.
0: Yes.
1: Make you perfect.
0: After that you suffered a while. This is just a little while, saints. Just a little while. Hold on to God. It says what? The God of glory. After we have suffered.
1: For a while.
0: A little while.
1: Make you perfect.
0: He'll make us perfect.
1: Establish.
0: He will establish us.
1: Strengthen.
0: He'll strengthen us.
1: Settle you.
0: He will settle us. God in Mexico. The people of God that he'll have us to be. And the last and even days. Want us to suffer for him. Want us to suffer for him. As Christ has suffered for us in the flesh. But arm yourselves likewise. With the same mind. Give me 2 Corinthians 4:15, I believe it is. Let's see what the Bible says here. 2 Corinthians 4:15. Thank God forever. God's going to have a people.
1: Yes. 2 Corinthians 4:15.
0: My myself for all things.
1: All things are for your sake.
0: Are for our sake.
1: That the abundance grace.
0: That the abundant grace.
1: Might do the thanksgiving of many.
2: Calling Dublin, Milan, Madrid, Montevideo, Guatemala City, Paramaribo, Pontevedra, Kinshasa, and Tangier.
3: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA.
2: The commercial shortwave station in the USA.
4: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
5: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дети и взрослые.
7: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Тетушка Кэрол, ты хотела рассказать сегодня об одном замечательном русском подвижнике.
6: Да, в моем рассказе речь пойдет о митрополите Несторе, великом труженике, который в своей жизни исполнил слова Христа Спасителя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
7: А когда жил митрополит Нестор?
6: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году, а умер он совсем недавно, в 1962 году, так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
7: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
6: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. В Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
8: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
9: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
4: Боженька, роди меня архиереем.
6: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Иллария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
10: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
4: Что это? Дай мне посмотреть.
9: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
10: Тебе нравится мой подарочек?
9: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
10: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
9: Эгей, давай, руби.
10: А ты, Коля, кем хочешь быть?
4: Я был архиереем.
10: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок, купи себе какой-нибудь подарок.
4: Спасибо, папочка. Я куплю себе иконку.
6: Коля очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
9: Мам, мам, ты уже вернулась с рынка?
11: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
9: А иконку ты мне купила? Не забыла?
11: Ай, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
9: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
11: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
9: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
11: Так.
9: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв диаконский сан.
11: Правильно.
6: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе. Его любимым местопребыванием был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул.
12: «Мальчик, сними с меня митру».
9: «Я? Снять митру?»
12: «Да, ты. Я прошу тебя».
9: «Митру? Я? Конечно, Авва, то есть батюшка, конечно».
6: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
8: «Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы».
9: «Ох, как у вас здесь все просто, Авва! Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?»
8: «Конечно.
10: Авва ведь и есть отец-батюшка.
4: У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула.
10: Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей.
4: И Библия на столе. Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?
10: Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
4: Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились ему.
10: Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?
4: Ну, это значит, что надо исправно платить налоги.
10: Ага, ну что ж, в общем-то, это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит, и налогов платить тебе не из чего, ведь так?
4: Ну, так.
10: Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю, а?
4: Наверное.
10: Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?
4: Хожу, конечно.
10: Теперь скажи мне, школа — это дело Божие или кесарево?
4: Наверное, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий.
10: А ты посмотри вот как. Церковь — одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево.
4: Да, это правда.
10: Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать кесарево кесарю — это... Ну, это...
4: Это хорошо учиться.
10: Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь кесарево кесарю.
4: А если кесарь хочет и Божие?
10: А ты не отдавай.
4: И не отдам.
6: Так началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
10: Что ж, пульс хороший, дыхание ровное.
11: Ей, значит, лучше, доктор.
10: Несомненно, несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои, мамочка умирает. Умирает, да? Никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
2: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
3: Хорошо. Возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
2: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
4: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
2: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
5: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
5: Ну, батюшка, Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
5: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи. Сходи, поговори.
5: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько.

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты, малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо. Спасибо вам от всей души.
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой, но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным, и Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
4: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
4: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
4: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок, напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
5: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
5: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка, даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти, меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка! Батюшка!
5: Погоди, погоди, малец. Погоди. Сначала взрослые.
6: Нет. Нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
6: Угу. О чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
6: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
6: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
5: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
6: Но ведь тут особое дело.
5: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
6: Да, Да, да, да. Ах. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
0: Что ж, Борис, обратно домой поедем?
1: Да, да. И, пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
0: О, ну-ну-ну. Пошли, окаянные. Ну, и что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что...
0: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажа. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
7: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
7: Ну да батюшка же! Иван Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
0: У, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрый игуменья сумела-таки передать батюшке Колин адрес.
0: Бурный ошалелый! Давай, малый, сходи, приехали!
1: Мамочка, батюшка едет к нам! Батюшка Иоанн едет.
0: Пустите меня. Пустите.
1: Давай.
6: Где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной.
4: Вот она, моя мама Антонина.
6: Ой, да только взгляни на нее, какая она бледная.
5: Да она же совсем при смерти.
1: Ага, едва дышит.
5: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
6: Бедная раба Божия Антонина.
4: Ох, батюшка Иоанн, родимый.
6: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи.
8: Аминь.
9: Аминь.
8: Аминь.
2: Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
6: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
0: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение, отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
10: Молитва всегда творит чудеса.
2: Это так. Все могут молиться. И, по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16? Много может усиленная молитва праведного.
10: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах, и благодарить Бога за Его милосердие.
2: Знаешь что, дядюшка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получил я эту запись в Международном библейском обществе.

0: «Очень глубокое. Послушай песню, тетушка Кэрол. А что это у тебя? Письмо?»
1: «Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще?» «Ответ довольно сложно. Но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность. А насчет астрологии, может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков».
0: «Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора».
1: «Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть, и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и вселенной».
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!